0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер TU-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Девочки смеются.
1: Тольятти 106,9 FM.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71 24 44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: Компания «Радио Омега» зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Радио Омега» 106.9 FM, в Тольятти 7.01, температура плюс 14, днем ожидается 20-22 градуса, временами дождь. С новостями на «Радио Омега» Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Самарские региональные власти пообещали трудоустроить оставшихся без работы сотрудников склада «Озон» в Чапаевске. В городе открыт консультационный пункт службы занятости. Там могут оказать содействие в поиске работы, а при желании сменить профессию или направление деятельности. Напомню, дроны атакуют склады «Озон» с 22 августа. Объект Самарской области попал под удар первым. Склад «Озон» в Чапаевске считается одним из самых значимых для европейской части России и самым большим в Поволжье. Его площадь около 130 тысяч квадратных метров. Он вмещает порядка 40 миллионов единиц товара. В школах Самарской области откроют службы медитации для борьбы с буллингом. Поручение дал министр просвещения Сергей Кравцов. Комиссии будут помогать решать конфликты между учениками, родителями, учителями и администрацией. В новом учебном году школы ждут и другие изменения. С уроков можно будет удалять детей, нарушающих дисциплину. В каждой школе с 1 сентября ведут оценки за поведение. Издательство «Просвещение» снизило цены на 94 учебника по русскому языку, истории и биологии. Цена упала существенно, в отдельных случаях до 78%, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу. Ранее ведомство предписало издательству установить на отдельные учебники экономически обоснованные отпускные цены. «Просвещение» – крупнейший издатель учебной литературы в России и один из крупнейших книгоиздателей в целом. В начале прошлого года ФАС пришла к выводу, что издательство, занимая доминирующее положение на рынке школьных учебников по ряду предметов, установило на них монопольно высокие цены и обязало компанию перечислить в бюджет более 2 миллиардов рублей незаконно полученного дохода, одновременно предписав снизить цены на учебники. Прокуратура добилась возвращения в госсобственность лагеря «Жигулевский Артек», который расположен рядом с селом Бахилова Поляна. Последние четверть века он не работает, за это время от лагеря остались руины. Основную ценность представляет земельный участок площадью более 10 гектаров, со всех сторон окруженный заповедником. Немецкие производители автозапчастей переориентировались на другие направления из-за кризиса в отрасли и конкуренции с китайскими электромобилями, пишет Financial Times. До 2035 года в автопроме ФРГ ожидается сокращение 125 тысяч рабочих мест, поэтому поставщики срочно диверсифицируют бизнес. Например, Bosch наращивает выпуск робототехники, а в Volkswagen обсуждают передачу своих заводов под нужды оборонных предприятий. На Солнце произошла мощная вспышка, которая может вызвать сильнейшую за последний месяц магнитную бурю на Земле. Вспышку уровня М7 с выбросом плазмы зарегистрировали в лаборатории солнечной астрономии РАН. По данным ученых, как минимум край плазменного облака, судя по всему, заденет Землю, хотя основной фронт может пройти в стороне от планеты. Возможные геомагнитные последствия не должны превысить уровня G3. Доллар на сегодня 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей и 52 копейки.
2: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 14, днем ожидается переменная облачность, временами дождь, ветер западный 1,6, порывы до 15 метров в секунду. Температура плюс 20-22.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 7.08. Температура в Тольятти плюс 14. Сегодня среда, 26 августа. Что обещают на этот день астрологи, расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
3: Вот Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 7:12, температура в Тольятти плюс 14. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Авин, занимайтесь делами, в которых не требуется постороннее участие. Чем больше людей будут вовлечены в ваши занятия, тем хуже будет результат. Тельцы, не стоит замахиваться на большие достижения. Это день приятных мелочей. Близнецы, ваши ожидания могут перестать оправдываться. Это принесет разочарование, но нужно просто продолжать идти в выбранном направлении. Раки, возможен неожиданный поворот событий, который вас взбодрит. Планы могут измениться в непредсказуемую сторону. Львы, у вас будет возможность уточнить планы и свою роль в ближайших совместных проектах. Не стесняйтесь входить абсолютно во все детали. Девы, хороший день для поиска соратников или хотя бы единомышленников. У вас появятся свежие мысли и новые возможности для действий. Весы, вашего внимания потребуют обычные повседневные дела. Придется спуститься на землю и решать практические вопросы. Скорпионы, рабочие дела потребуют погружения в мелочи и многочисленных перепроверок. Не стоит отвлекаться на разговоры. Стрельцы, вам стоит уточнить свои возможности, включая состояние здоровья. Некоторые ваши планы могут оказаться вам просто не по плечу. Козероги, хороший день для применения своих талантов. Это не только принесет великолепный результат, но и сделает вас максимально заметными. Водолеи, будут удачными поездки и переговоры с партнерами относительно ближайших планов. Однако следите за тем, что пишут мелким шрифтом. Рыбы, планы временно окажутся под вопросом, точнее, станут менее определенными. Постарайтесь не паниковать, просто подождите.
3: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега. Песни, под которые просто приятно проснуться, на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 7 часов 18 минут. Температура в Тольятти плюс 14. На радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Национальная федерация производителей кофе «Колумбия» презентовала линейку технологичной спортивной одежды, ткань которой на 40% состоит из переработанной кофейной гущи. Кофейные микрочастицы вплавляются в нити из пластика и дают одежде невероятные свойства. Она поглощает запах пота в 3 раза лучше обычного хлопка, после стирки высыхает в 2 раза быстрее, почти полностью блокирует вредные ультрафиолетовые лучи и снижает температуру кожи в жару на 1-2 градуса. При этом одежда вообще не пахнет ни капучино, ни эспрессо. А на ощупь напоминает мягкий премиальный трикотаж. Ткань из кофе бывает разного цвета. И серая, и зеленая, и черная, и белая. Но вот что произойдет, если на такую белую футболку пролить свой горячий утренний кофе, пока не сообщается.
4: Реклама.

0: 55555555.
1: Как сказать спасибо учителю без лишних слов? Подарить классику, которую любят все. Во всех супермаркетах «Миндаль». Коробочка изысканных конфет «Ферреро Роше» 125 граммов. Всего за 449 рублей 99 копеек. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 7.31, температура плюс 15, днем ожидается 20-22 градуса, временами дождь. С новостями на радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. С 1 сентября Росфинмониторинг получит доступ к данным о переводах через МИР, СБП и единый QR-код. Сведения будет передавать национальная система платежных карт. Новые правила объясняют борьбой с отмыванием денег. Суд в Нижнем Новгороде рассмотрит жалобу депутата Михаила Матвеева на решение о снятии его с выборов. Заседание состоится сегодня. 14 августа Самарский облсуд отменил регистрацию Матвеева на выборах за нарушение интеллектуальных прав в агитматериалах. Региональные власти пообещали трудоустроить оставшихся без работы сотрудников склада «Озон» в Чапаевске. В городе открыт консультационный пункт службы занятости. Там могут оказать содействие в поиске работы, а при желании сменить профессию или направление деятельности. В США спрос упал на одежду больших размеров из-за Озимпика. Как пишет Bloomberg, сети одежды, включая H&M, Mango и Zara, сократили предложение одежды больших размеров на фоне растущей популярности препаратов для похудения. Снизились продажи и специализированных плюс-сайз ритейлеров.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО, специализированный застройщик «Стройинвестиции», премиум-резиденция «Парус», телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 15, днем ожидается переменная облачность, временами дождь, ветер западный 1,6, порывы до 15 метров в секунду, температура плюс 20-22.
2: Реклама. Такси, я в отпуск.
3: Поездка займет 10 минут.
2: Уже приехали?
3: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
4: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
5: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 7.36, температура плюс 15. На календаре среда, 26 августа. В этот день родились французский химик Антуан Лавуазье, изобретатели братья Монгольфье, знаменитый американский сыщик Алан Пинкертон, а также аргентинский писатель Хулио Кортасар, режиссер Петр Тодоровский и актер Маколей Калкин. В 1903 году, 26 августа, был найден отлично сохранившийся скелет кроманьонца. Эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
6: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
7: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.

0: Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 7.43. Температура плюс 15. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 августа 1903 года швейцарский археолог-самоучка Отто Хаузер нашел отлично сохранившийся скелет кроманьонца. Он вел раскопки на юго-западе Франции в Дордоне в пещере Кроманьон, уже известной науке. Первые захоронения древних людей там нашли еще в 1868. Хаузер обнаружил мужчину, который жил примерно 28 тысяч лет назад. Находку назвали «Человек из Дордони». Отто Хаузер был торговцем-антиквариатом, очень увлеченным древностью. Он нанимал бригады для масштабных раскопок и сделал несколько важнейших открытий. Самое знаменитое – скелет подростка неандертальца в 1908. Сегодня известно, что неандертальцы нам не предки, а кроманьонцы, по сути, это мы. Но тысячи лет назад два вида жили параллельно и скрещивались. В геноме современного человека находят до 4% неандертальской ДНК.
4: Радио «Омега». Тольятти, 106.9 FM.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 8, температура плюс 15. Посоревноваться в сообразительности, правильно ответить на вопросы, получить в подарок пару билетов в кино. Почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп» с 27 по 30 августа, 12+.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети «Лига» при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК Тольятти. 17 сентября ДК Тольятти Азот. 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте Театра «Колесо». Берите подруг. Встряхните вечер.
5: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
7: Радио «Омега».
6: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.02, температура плюс 16, днем ожидается 20-22 градуса, временами дождь. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Проголосовать на сентябрьских выборах Госдумы намерены более половины россиян. Об этом свидетельствует свежий опрос социологов. Показатель декларируемого участия высокий. Только 18% уверенно заявляют, что не пойдут на выборы. Также, по мнению экспертов, фактором, способным повлиять на итоговый результат, остается количество неопределившихся. К началу сентября таких от 10 до 15%. Указ Владимира Путина о временном госуправлении предприятиями связан с недостаточным вниманием бизнеса к принятию мер безопасности, заявил Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента, документ призван усилить защиту таких объектов от атак беспилотников. На днях Владимир Путин подписал указ, разрешающий временно передавать бизнес под управление государства, если его объекты неэффективно защищены от дронов или не своевременно восстанавливаются. В перечень, в частности, включены логистические центры, объекты ТЭК, промышленности, связи и ЖКХ, передает ТАСС. Отбор в профильные классы не должен мешать школьникам продолжать образование. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что каждый девятиклассник, завершающий обучение и получивший аттестат, имеет право дальше учиться в школе. Кравцов добавил, что если в школе, где ребенок окончил девятый класс, нет свободных мест, власти должны обеспечить ему возможность продолжить учебу в другой, доступной образовательной организации. В Самарской области средний балл ЕГЭ в этом году составил 65, на 3 балла превысив среднероссийский показатель. По профильной математике, физике, русскому языку и химии результаты самарских выпускников превышают средние по стране. Наибольший средний показатель в регионе зафиксирован по английскому языку – 70 баллов, говорится в сообщении Самарского обозрения. Ремонт дорог школам и детсадам завершат в Самарской области к 1 сентября, сообщили в региональном правительстве. Всего обновят 84 километра дорог. На 7 участках проводится капремонт. Он предполагает не только замену дорожного покрытия, но и строительство новых тротуаров. Как напоминает «Комсомолка», качество ремонта сейчас проверяют на Московском шоссе в Самаре перед открытием. Готовность объекта составляет 98%. Производитель техники LG открыл предзаказ на игровой монитор с рекордной частотой в 1000 Гц. Приобрести новинку можно только в США. Стоимость 1000-герцового устройства составляет $999.99. Начало поставок запланировано на 1 сентября, передает «Коммерсант». Среди требований для работы с частотой в 1000 Гц – Windows 11 и видеокарта NVIDIA строго определенного класса и типа. Доллар на сегодня 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей и 52 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега О – торговый дом «Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 16, днем ожидается переменная облачность, временами дождь, ветер западный 1,6, порывы до 15 метров в секунду, температура плюс 20-22.
2: Реклама. Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар, песок 5 килограммов. Всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Омега.

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор летней рубрики ООО «Арена Авто».
3: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет «Паусов Кумбанк». Подробности на сайте arenaauto-чанган-auto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро. 8:14. Температура в Тольятти +16. Правда ли, что скриншоты могут стирать нашу память? В этом разберемся через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 8.18, температура плюс 16. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Скриншоты методично стирают нашу память. По крайней мере, так утверждают ученые из Бингентонского университета. Логика нашего мозга проста, но коварна. Как только мы нажимаем на смартфоне комбинацию кнопок, чтобы сохранить рецепт, адрес или важный документ, внутри срабатывает триггер. Все сделано, информация в безопасности. В этот же момент мозг полностью отключается от процесса запоминания. Причем мы забываем не только саму картинку, но и контекст. Например, где и зачем мы ее нашли. Раньше считалось, что такое делегирование памяти гаджетам освобождает ресурсы для других интеллектуальных задач. Но новые данные неумолимы. Никаких компенсаторных бонусов для мышления мы не получаем. Мы просто добровольно устраиваем себе провалы в памяти. Вывод исследователей такой. Хотите что-то действительно запомнить? Посмотрите на объект хотя бы полминуты, вникните в суть, а еще лучше запишите ключевые тезисы от руки. Не превращайте свой смартфон в кладбище нечитаемых скриншотов и берегите свои нейронные связи.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Америка.

106.9 FM – это радио «Омега». Музыка, которую мы любим. 8.34 в Тольятти. Температура плюс 16. Днем ожидается 20-22 градуса, временами дождь. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.

0: до конца 2025-го, но не справился. Четыре раза он получал отрицательные заключения глав госэкспертизы по скорректированной документации. Россия и Индия обсуждают отмены визовых сборов для туристов. Об этом агентство РИА сообщили в Минэкономике России. Там считают, что мера увеличит спрос на поездки. Стоимость однократной визы в Индию для россиян сейчас составляет 3 500 рублей, многократной – около 10 тысяч.
1: Спонсор прогноза погоды на радио Омега О, специализированный застройщик «Стройинвестиции», премиум-резиденция «Парус», телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 16, днем ожидается переменная облачность, временами дождь, ветер западный 1,6, порывы до 15 метров в секунду, температура плюс 20-22.
2: Реклама. Такси, я в отпуск.
3: Поездка займет 10 минут.
2: Уже приехали?
3: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
4: «Парус» – резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
5: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 8.41, температура плюс 16. На календаре среда, 26 августа. Сегодня Всемирный день благодарности собаке, а также День привлечения удачи. В 1910 году, 26 августа, появилась на свет мать Тереза. Ее историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, УСК «Олимп» с 27 по 30 августа, 12+.
2: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Креветки королевские 479,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, автозаводское шоссе 8.
3: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только с 16 по 31 августа форель свежемороженая по суперцене 699,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
4: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 8.46. Температура плюс 16. На радио Омега с нами Катя Григорьева, спонсор всемирной истории ООО МДС «Мебельный дом» на 40 лет Победы 14.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 августа 1910 года родилась католическая монахиня, чье имя стало нарицательным – мать Тереза. Агнес Гонджи Баяджио, так ее звали при рождении. Выросла она в городе Скопье, нынешней столице Северной Македонии. Семья албанцев-католиков была очень набожной. В 18 Агнес уехала в Ирландию, вступила там в орден и приняла монашеское имя Тереза. А прославилась она в Калькутте, куда ее направила церковь. Там она провела большую часть жизни, открыла свой орден. Создавала приюты для умирающих, сиротские дома и передвижные клиники. Мать Тереза стала символом милосердия 20 века. Она лауреат Нобелевской премии и причислена к лику святых. Ученые часто пытаются объяснить склонность человека к альтруизму – феномен матери Терезы. Так, в начале 2000-х исследователи медцентра университета Дьюка, сканируя мозг испытуемых методом МРТ, установили, что у альтруистов есть участок в районе верхней и нижней височной борозд, который активируется сильнее, чем у эгоистов. В 2016 году ученые университета Цюриха выяснили, что у альтруистов больше объем перемычки между височной и теменной долями.
4: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 9, температура плюс 16. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок пара билетов в кино. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама.

0: 5555555.
1: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.02, температура плюс 17, днем ожидается 20-22 градуса, временами дождь. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В ближайшие 3 года в Самарской области построят 5 школ и 6 детсадов. Планы были анонсированы в ходе ежегодной августовской конференции работников образования. Также было заявлено, что самарские вузы обеспечат бюджетными местами большинство выпускников. В этом году выделено 12 тысяч мест. Более 75% самарских школьников смогут учиться бесплатно. Строительство бассейна для Поволжского университета телекоммуникации могут передать другому подрядчику. Об этом сообщает Самарская газета. Прежний подрядчик монтаж Трест Электрощит должен был достроить бассейн к началу 2024 года. Однако сроки были сорваны. При закладке фундамента выяснилось, что в земле оказалось захоронено большое количество бетона и битума. Контракт на строительство продлили на 2 года. Проект пришлось корректировать. 4 раза подрядчик получал отрицательные заключения глав госэкспертизы по документации. В начале года университет расторг контракт в одностороннем порядке и пытается взыскать с экс-подрядчика 188 миллионов рублей. Сам бассейн пребывает на стадии фундамента, над которым смонтированы балки. В Роспотребнадзоре назвали оптимальное время для вакцинации от гриппа. Чтобы к началу возможного подъема заболеваемости организм человека был защищен, разумным временем для вакцинации станут сентябрь или октябрь. Санитарные врачи напомнили, что полноценная иммунная защита после введения вакцины формируется не сразу, и для выработки защитных антител после прививки требуется 2-4 недели. Apple презентовала новый Mac Mini с процессорами M6 и M5 Pro. Об этом сообщила пресс-служба компании. Модуль представляет компактный стационарный компьютер без встроенного экрана, клавиатуры и мыши. Из релиза следует, что процессор M6 обеспечивает для Mac Mini 4 раза более эффективное использование инструментов искусственного интеллекта. Более половины жителей Самарской области выступают против отмены права поступать в вузы по результатам олимпиад, выяснил сервис Superjob. Поддерживают отмену олимпиадных льгот 20% респондентов. Ранее бывший министр образования Андрей Фурсенко, ныне помощник президента, предложил отменить значительную часть олимпиад. Также он высказался о необходимости усложнить задания ЕГЭ из-за большого числа стобальников. За сохранение олимпиадных льгот респонденты от 35 до 45 лет высказываются чаще, чем те, кто младше или старше. Самарский марафон собрал более 2000 участников, об этом сообщили в мэрии. Участники бежали разные дистанции. В марафоне победили представители Саратова, у женщин Виктория Жукова, у мужчин Владислав Капанин. В полумарафоне лучшими стали Загир Аменев из Уфы и Любовь Добровольская из Тольятти. Доллар на сегодня 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей и 52 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО Medical On Group Тольятти. Медицинский центр. Бульвар Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. В Тольятти плюс 17. Днем ожидается переменная облачность. Временами дождь. Ветер западный 1,6. Порывы до 15 метров в секунду. Температура плюс 20-22.
2: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов, на часах 10 минут 10-го, температура в Тольятти плюс 17. Сегодня среда, 26 августа, что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы сегодня вы можете выиграть пригласительный на 2 персоны в большой современный кинотеатр «Фактор кино 0+». Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. Чаще всего люди сомневаются в этом, когда дело касается помидоров, моркови, яиц, майонеза и кетчупа. В чем сомнение? Чаще всего люди сомневаются в этом, когда дело касается помидоров, моркови, яиц, майонеза и кетчупа. 510-225. Удачи вам!
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
3: Додо. ООО «Тольятти». ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио

0: утекай. 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. 9 часов 14 минут, температура в Тольятти плюс 17. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Чаще всего люди сомневаются в этом, когда дело касается помидоров, моркови, яиц, майонеза и кетчупа. В чем сомнение? 510-225, доброе утро, какие мысли?
1: Единственное у меня, есть ли эти продукты у меня в холодильнике?
0: Вполне себе имеет право на существование такой вариант. Спасибо. Может быть, еще что-то мелькнет у кого? Догадайтесь, набирайте 510-225 и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, занимайтесь делами, в которых не требуется постороннее участие. Чем больше людей будут вовлечены в ваши занятия, тем хуже будет результат. Тельцы, не стоит замахиваться на большие достижения. Это день приятных мелочей. Близнецы, ваши ожидания могут перестать оправдываться. Это принесет разочарование, но нужно просто продолжать идти в выбранном направлении. Раки, возможен неожиданный поворот событий, который вас взбодрит. Планы могут измениться в непредсказуемую сторону. Львы, у вас будет возможность уточнить планы и свою роль в ближайших совместных проектах. Не стесняйтесь входить абсолютно во все детали. Девы, хороший день для поиска соратников или хотя бы единомышленников. У вас появятся свежие мысли и новые возможности для действий. Весы, вашего внимания потребуют обычные повседневные дела. Придется спуститься на землю и решать практические вопросы. Скорпионы, рабочие дела потребуют погружения в мелочи и многочисленных перепроверок. Не стоит отвлекаться на разговоры. Стрельцы, вам стоит уточнить свои возможности, включая состояние здоровья. Некоторые ваши планы могут оказаться вам просто не по плечу. Козероги, хороший день для применения своих талантов. Это не только принесет великолепный результат, но и сделает вас максимально заметными. Водолеи, будут удачными поездки и переговоры с партнерами относительно ближайших планов. Однако следите за тем, что пишут мелким шрифтом. Рыбы, планы временно окажутся под вопросом. Точнее, станут менее определенными. Постарайтесь не паниковать, просто подождите.
4: Радио Омега. Тольятти, 106.9 FM.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 9 часов 19 минут. Температура в Тольятти плюс 17. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Чаще всего люди сомневаются в этом, когда дело касается помидоров, моркови, яиц, майонеза и кетчупа. В чем сомнение? 510-225. Доброе утро. Как думаете?
1: Доброе утро, Михаил. Возможно, сочетаемости, совместимости этих всех продуктов.
0: Очень логично. Правда, я имел в виду кое-что еще. Спасибо за версию. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрывайте. Прямо сейчас на Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Национальная федерация производителей кофе «Колумбия» презентовала линейку технологичной спортивной одежды, ткань которой на 40% состоит из переработанной кофейной гущи. Кофейные микрочастицы вплавляются в нить из пластика и дают одежде невероятные свойства. Она поглощает запах пота в 3 раза лучше обычного хлопка, после стирки высыхает в 2 раза быстрее, почти полностью блокирует вредные ультрафиолетовые лучи и снижает температуру кожи в жару на 1-2 градуса. При этом одежда вообще не пахнет ни капучино, ни эспрессо. А на ощупь напоминает мягкий премиальный трикотаж. Ткань из кофе бывает разного цвета. И серая, и зеленая, и черная, и белая. Но вот что произойдет, если на такую белую футболку пролить свой горячий утренний кофе, пока не сообщается.
5: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
6: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
7: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после... Гениально! Попробуйте новинку.
8: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. 9.31 в Тольятти, температура плюс 18. Днем ожидается 20-22 градуса, временами дождь. Вот невероятный вопрос, над которым думаем прямо сейчас. Чаще всего люди сомневаются в этом, когда дело касается помидоров, моркови, яиц, майонеза и кетчупа. В чем сомнение? 510-225, доброе утро, как думаете?
1: Я думаю, что они все содержат витамин А.
0: А в чем мы сомневаемся?
1: В чем сомневаемся?
0: Вопрос-то именно в этом заключается.
1: Ладно, думаю еще пока. Спасибо.
0: Я думал, легкий вопрос сегодня. Догадайтесь, набирайте 510-225, победителю в подарок 2 билета в кино. Прямо сейчас на радио «Омега» с нами Руслан Химчак. Новости.
2: Здравствуйте. США и Иран согласовали прекращение огня, сообщают пакистанские и иранские источники агентства РИА. Договоренность предусматривает свободную навигацию в Армурском проливе и, как утверждается, о решении будет объявлено в ближайшие дни. Дополнительные объемы дизеля после ограничения экспорта перенаправлены на внутрироссийский рынок, сообщили в Министерстве энергетики. Там отметили, что ситуация с дизелем на АЗС в настоящее время стабильная. Самарский облсуд отложил разбирательство по иску с требованием снять с федеральных выборов депутата губернской думы Александра Живайкина. Следующее заседание состоится только завтра. Как отмечает Самарское обозрение, такое развитие судебного процесса заметно отличается от динамики дела, в котором за три дня с выборов сняли соперника Живайкина по промышленному округу действующего депутата Госдумы Михаила Матвеева. В Чапаевске открыли пункт службы занятости для сотрудников приостановившего работу склада «Озон». Обратившимся окажут содействие в поиске работы. Ранее сообщалось, что предпринимателям, чьи товары пострадали в результате атаки беспилотников на логистический центр в Чапаевске, предоставляют льготные займы со ставкой от 3%. Диана Шнайдер проиграла в 1/4 финала смешанного разряда на турнире US Open. Уроженка Жигулевска в паре с Каспером Рудом уступила дуэту российских теннисистов Мира Андреевой и Андрея Рублева. Встреча продолжалась 1:15 и завершилась со счетом 4-1, 4-5.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Омега О» – специализированный застройщик «Стройинвестиции». Премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 18. Днем ожидается переменная облачность, временами дождь, ветер западный 1,6, порывы до 15 метров в секунду. Температура плюс 20-22.
3: Реклама. Такси, я в отпуск.
4: Поездка займет 10 минут.
3: Уже приехали?
4: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
5: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
6: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 11 минут 11, температура в Тольятти плюс 20. О том, что нового в мире моторов, расскажем прямо сейчас на радио Омега.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: У кого-то из нас наверняка в багажнике валяется плюшевая подкова для шеи. Возможно, когда-то в дальней поездке она пригодилась. Но, согласитесь, не всегда эта подушка реально помогает, а в салоне хорошего автомобиля не всегда выглядит эстетично. В том числе поэтому General Motors запатентовали встроенную систему поддержки шеи прямо в автомобильное кресло. Это надувной модуль, скрытый в верхней части спинки. При активации система подает воздух, подушка разворачивается наружу, обеспечивая опору для шеи и плеч. Но это не просто надувной мешок. Внутри установлен складной веерный каркас. Патент жестко регламентирует безопасность. Во время движения для водителя эта функция заблокирована, чтобы он сохранял правильную осанку и банально не заснул от удовольствия. А для пассажиров система доступна в любой момент поездки. Признайтесь, вы уже представили, как откидываетесь назад, а машина сама заботливо обнимает вашу уставшую шею.
4: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
5: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской Губернской Думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
6: Телефон рекламной службы 510 210.
2: Радио

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 10.20 в Тольятти. Температура плюс 20. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Скриншоты методично стирают нашу память. По крайней мере, так утверждают ученые из Бингемтонского университета. Логика нашего мозга проста, но коварна. Как только мы нажимаем на смартфоне комбинацию кнопок, чтобы сохранить рецепт, адрес или важный документ, внутри срабатывает триггер. Все сделано, информация в безопасности. В этот же момент мозг полностью отключается от процесса запоминания. Причем мы забываем не только саму картинку, но и контекст. Например, где и зачем мы ее нашли. Раньше считалось, что такое делегирование памяти гаджетам освобождает ресурсы для других интеллектуальных задач. Но новые данные неумолимы. Никаких компенсаторных бонусов для мышления мы не получаем. Мы просто добровольно устраиваем себе провалы в памяти. Вывод исследователей такой. Хотите что-то действительно запомнить? Посмотрите на объект хотя бы полминуты, вникните в суть, а еще лучше запишите ключевые тезисы от руки. Не превращайте свой смартфон в кладбище нечитаемых скриншотов и берегите свои нейронные связи.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.31, температура плюс 20. Днем ожидается 20-22 градуса, временами дождь. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. С 1 сентября Росфинмониторинг получит доступ к данным о переводах через МИР, СБП и единый QR-код. Сведения будет передавать национальная система платежных карт. Новые правила объясняют борьбой с отмыванием денег. Суд в Нижнем Новгороде рассмотрит жалобу депутата Михаила Матвеева на решение о снятии его с выборов. Заседание состоится сегодня. 14 августа Самарский облсуд отменил регистрацию Матвеева на выборах за нарушение интеллектуальных прав в агитматериалах. Региональные власти пообещали трудоустроить оставшихся без работы сотрудников склада «Озон» в Чапаевске. В городе открыт консультационный пункт службы занятости. Там могут оказать содействие в поиске работы, а при желании сменить профессию или направление деятельности. В США спрос упал на одежду больших размеров из-за Озимпика. Как пишет Bloomberg, сети одежды, включая H&M, Mango и Zara, сократили предложение одежды больших размеров на фоне растущей популярности препаратов для похудения. Снизились продажи и специализированных плюс-сайз ритейлеров.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 20. Днем ожидается переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 1,6, порывы до 15 метров в секунду. Температура плюс 20-22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 10.37, температура плюс 20. На календаре среда, 26 августа. В этот день родились французский химик Антуан Лавуазье, изобретатели братья Монгольфье, знаменитый американский сыщик Алан Пинкертон, а также аргентинский писатель Хулио Кортасар, режиссер Петр Тодоровский и актер Маколей Калкин. В 1910 году, 26 августа, появилась на свет мать Тереза. Ее историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, ОСК «Олимп» с 27 по 30 августа, 12+.
2: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Вырезка свиная «Мираторг» 399,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 10.42. Температура плюс 20. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 августа 1910 года родилась католическая монахиня, чье имя стало нарицательным, мать Тереза. Агнес Гонджи Баяджио, так ее звали при рождении. Выросла она в городе Скопье, нынешней столице Северной Македонии. Семья албанцев-католиков была очень набожной. В 18 Агнес уехала в Ирландию, вступила там в орден и приняла монашеское имя Тереза. А прославилась она в Калькутте, куда ее направила церковь. Там она провела большую часть жизни, открыла свой орден, создавала приюты для умирающих, сиротские дома и передвижные клиники. Мать Тереза стала символом милосердия 20 века. Она лауреат Нобелевской премии и причислена к лику святых. Ученые часто пытаются объяснить склонность человека к альтруизму – феномен матери Терезы. Так, в начале 2000-х исследователи медцентра университета Дьюка, сканируя мозг испытуемых методом МРТ, установили, что у альтруистов есть участок в районе верхней и нижней височной борозд, который активируется сильнее, чем у эгоистов. В 2016 году ученые университета Цюриха выяснили, что у альтруистов больше объем перемычки между височной и теменной долями. Thank you.

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 11, температура плюс 20 градусов. Говорят, что в Австралии запретили включать в музыкальные чарты треки, созданные нейросетью. Читаем об этом в разделе новости на сайте 106.9 FM.ru. А через пару минут свежий выпуск новостей на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо. ПО Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.02, температура плюс 21, днем ожидается 20-22 градуса, временами дождь. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В российских школах запрещают пользоваться смартфонами на уроках. С 1 сентября вступит в силу приказ Минпросвещения, сообщает РБК со ссылкой на документ, появившийся на портале правовых актов. Исключениями названы экстренные случаи или угроза жизни и здоровью. Использование гаджетов на переменах каждая школа регулирует сама. В Самаре в суд поступило дело так называемого дропера, то есть сообщника телефонных мошенников, который помогал им обналичивать деньги. Один из эпизодов хищения денег связан с обманом 69-летнего жителя Самары, у которого фигурант дела изъял лично более 2 миллионов рублей. А всего через счета дропера прошли 9 миллионов рублей, похищенных у россиян. Задержанный признал вину по 7 эпизодам преступлений. За участие в схеме он получил около 360 тысяч рублей. На его счета наложен арест. Строительство бассейна для Поволжского университета телекоммуникации могут передать другому подрядчику. Об этом сообщает Самарская газета. Прежний подрядчик «Монтажный трест электрощит» должен был достроить бассейн к началу 2024 года. Однако сроки были сорваны. При закладке фундамента выяснилось, что в земле оказалось захоронено большое количество бетона и битума. Контракт на строительство продлили на 2 года. Проект пришлось корректировать. 4 раза подрядчик получал отрицательное заключение глав госэкспертизы по документации. В начале года университет расторг контракт в одностороннем порядке и пытается взыскать с экс-подрядчика 188 миллионов рублей. Сам бассейн пребывает на стадии фундамента, над которым смонтированы балки. В Роспотребнадзоре назвали оптимальное время для вакцинации от гриппа. Чтобы к началу возможного подъема заболеваемости организм человека был защищен, разумным временем для вакцинации станут сентябрь или октябрь. Санитарные врачи напомнили, что полноценная иммунная защита после введения вакцины формируется не сразу, и для выработки защитных антител после прививки требуется 2-4 недели. Apple презентовала новый Mac Mini с процессорами M6 и M5 Pro. Об этом сообщила пресс-служба компании. Модуль представляет компактный стационарный компьютер без встроенного экрана, клавиатуры и мыши. Из релиза следует, что процессор M6 обеспечивает для Mac Mini 4 раза более эффективное использование инструментов искусственного интеллекта. Доллар на сегодня 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей и 52 копейки.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 21, днем ожидается переменная облачность, временами дождь, ветер западный 1,6, порывы до 15 метров в секунду, температура плюс 20-22.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов на часах 11.11. Температура в Тольятти плюс 21. Сегодня утром Наталья с автозаводского шоссе разгадала невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. Чаще всего люди сомневаются в этом, когда дело касается помидоров, моркови, яиц, майонеза и кетчупа. В чем наши сомнения? Где хранить, в холодильнике или нет? А если в холодильнике, то в каком именно отделении? Вот правильный ответ.
1: Я Наталья Шестакова, город Тольятти, автозаводское шоссе 41. Очень рада, что выиграла в невероятном опросе на радио Омега.
0: Наталью поздравляем, она получает в подарок пару билетов в кино. Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. В ближайшие минуты Дермот Кеннеди, Kiss Me, а еще Алена Свиридова, Розовый фламинго. Через полминуты на радио Омега.
2: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма, костюм в подарок. При покупке рубашки, рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Омега».

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. Дермот Кеннеди, Kiss Me. 11.20 в Тольятти. Температура плюс 21. Говорят, что в проливе Босфор на днях завершился межконтинентальный заплыв. Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9fm.ru. Свежий выпуск новостей в 11:30, а еще впереди группа 30 февраля, «Звезды в лужах», а также «Сандра» и «The Hit of the Night» через минуту на радио «Омега».
1: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, ОСК «Олимп» с 27 по 30 августа, 12+.
2: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти», 17 сентября ДК «Тольятти Азот», 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте театра «Колесо». Берите подруг. Встряхните вечер.
3: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM.
1: Это Радио Омега.
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно шагать.

0: 106.9 FM – это радио Омега, музыка, которую мы любим. Моби, Natural Blues. 11 часов 32 минуты, температура в Тольятти плюс 21. Днем ожидается 20-22 градуса, временами дождь. С новостями на радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самаре в суд поступило дело так называемого дропера, то есть сообщника телефонных мошенников, который помогал им обналичивать деньги. Всего через счет фигуранта дела прошло 9 миллионов рублей, похищенных у россиян. В ближайшие 3 года в Самарской области построят 5 школ и 6 детсадов. Планы были анонсированы в ходе ежегодной августовской конференции работников образования. Также было заявлено, что самарские вузы обеспечат бюджетными местами большинство выпускников. С 1 октября россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка на собственный счет в другой кредитной организации. За одну операцию можно внести не более 25 тысяч рублей. Новый сервис будет работать через систему быстрых платежей. Индия отказалась включать данные о нищих в стране в перепись населения. Теперь лица, занимающиеся попрошайничеством и не имеющие своего постоянного жилья, относятся к категории «прочие». Раньше их включали в графу экономически неактивного населения наряду со студентами, иждивенцами, пенсионерами и другими.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 21. Днем ожидается переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 1,6, порывы до 15 метров в секунду. Температура плюс 20-22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Меньше слов и больше музыки. Seal Crazy. 11:46, температура в Тольятти +21. Мы на пороге нового выпуска золотой коллекции радио Омега. Это песни, с которыми связаны самые дорогие моменты нашей жизни и самые приятные воспоминания. Мадонна, Masterpiece. Доктор Албан, It's My Life. А еще Элтон Джон, Sacrifice. Через полминуты на старте золотой коллекции радио Омега.
1: Реклама.
2: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14:00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио

Мадонна Masterpiece в золотой коллекции радио Омега среди хитов высшей пробы. В Тольятти почти 12, температура плюс 21. С вами Михаил Соколов, встречаемся завтра утром в 7 часов. А сегодня после 12 в нашей компании на радио Омега Дмитрий Рожков. Хорошего дня вам, будьте здоровы!

0: Радио Омега, 106,9 FM, Тольятти, 12 часов 2 минуты, на улице плюс 21. Новости на Радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В российских школах запрещают пользоваться смартфонами на уроках. С 1 сентября вступит в силу приказ Минпросвещения, сообщает РБК со ссылкой на документ, появившийся на портале правовых актов. Исключениями названы экстренные случаи или угроза жизни и здоровью. Использование гаджетов на переменах каждая школа регулирует сама. В Самаре в суд поступило дело так называемого дропера, то есть сообщника телефонных мошенников, который помогал им обналичивать деньги. Один из эпизодов хищения денег связан с обманом 69-летнего жителя Самары, у которого фигурант дела изъял лично более 2 миллионов рублей. А всего через счета дропера прошли 9 миллионов рублей, похищенных у россиян. Задержанный признал вину по 7 эпизодам преступлений. За участие в схеме он получил около 360 тысяч рублей. На его счета наложен арест. Строительство бассейна для Поволжского университета телекоммуникаций могут передать другому подрядчику, сообщает «Самарская газета». Прежний подрядчик, монтажный трест «Электрощит», должен был достроить бассейн к началу 2024 года, однако сроки были сорваны. При закладке фундамента выяснилось, что в земле оказалось захоронено большое количество бетона и битума. Контракт на строительство продлили на 2 года, проект пришлось корректировать. 4 раза подрядчик получил отрицательные заключения глав госэкспертизы по документации. В начале года университет расторг контракт в одностороннем порядке, а сейчас пытается взыскать с подрядчика через суд 188 миллионов рублей. Сам бассейн пребывает на стадии фундамента, над которым смонтированы балки. Проголосовать на сентябрьских выборах в Госдуму намерены более половины россиян, свидетельствуют свежие опросы социологов. Показатель декларируемого участия высокий. Только 18% уверенно заявляют, что не пойдут на выборы. Также, по мнению экспертов, фактором, способным повлиять на итоговый результат, остается количество неопределившихся. К началу сентября таких от 10 до 15%. В школах Самарской области откроют службы медитации для борьбы с буллингом. Поручение дал министр просвещения Сергей Кравцов. Комиссии будут помогать решать конфликты между учениками, родителями, учителями и администрацией. Издательство просвещения снизило цены на 94 учебника по русскому языку, истории и биологии. Цена упала существенно, в отдельных случаях до 78%, сообщает РБК со ссылкой на антимонопольную службу. Ранее ведомство предписало издательству установить на отдельные учебники экономически обоснованные отпускные цены. Просвещение – крупнейший издатель учебной литературы в России и один из крупнейших книгоиздателей в целом. В начале прошлого года ФАС пришла к выводу, что издательство, занимая доминирующее положение на рынках школьных учебников по ряду предметов, установило на них монопольно высокие цены и обязало компанию перечислить в бюджет более 2 миллиардов рублей незаконно полученного дохода, одновременно предписав снизить цены на учебники. Доллар на сегодня 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей и 52 копейки.
0: На Радио Омега прогноз погоды на завтра, 27 августа, в четверг. В Тольятти переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 13, завтра днем до плюс 18 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Deepal. Экономьте на бензине. Deepal заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейдинг. Выбирайте свой Deepal в «Арена Авто» Тольятти. Звоните. Тольятти. 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акции до 31 августа этого года.

0: Это певица Инна на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения вашей компании. Дмитрий Рожков. Приятнейшего вам продолжения дня. На календаре среда, 26 августа. Об интересных фактах, об озере, на берегах которого проживает Джордж Клуни со своей семьей, Анна Романова будет рассказывать в ближайшие 5 минут на 106.9 FM. А немного раньше послушаем «Максим, знаешь ли ты?» на радио Омега.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
3: Додо. Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара. Алексей Толстого. 122-27.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Максим на радио Омега, там, где музыка прежде всего, и где минуты через три мы послушаем свежий суперхит «Diving to Me» от Алока и Халид. Сейчас на 106.9 FM Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Озеро Кома – третье по величине озеро Италии. Оно лежит в регионе Ломбардия в 40 километрах к северу от Милана. Озеро известно своей нереальной красотой и дворцами эпохи Возрождения. Сегодня озеро Кома. Кома – небольшое озеро по мировым меркам. Его длина 47 километров, ширина всего 4 километра. Кома в его современном виде окончательно образовалась примерно 10-12 тысяч лет назад, в конце последнего ледникового периода. А вот гигантской впадине, в которой находится озеро, уже миллионы лет. Древнее латинское название озера Ларио. Лара переводится как «глубокое место». Местные жители называют себя лариани. И само озеро в официальных документах тоже фигурирует как Ларио. Озеро Кома находится на высоте 198 метров над уровнем моря, но его глубина больше 400 метров. Таким образом, дно озера находится ниже океанического уровня на 200 с лишним метров. Это глубочайший тектонический разлом. Озеро Кома известно тем, что на его берегах жили знаменитости, в том числе Стендаль, Байрон, Гёте, Ференц Лист и Петр Чайковский. Сейчас самые знаменитые жители Кома – Джордж Клуни с семьей. На озере Кома снимали «Казино Рояль» и «Звездные войны», в частности, родную планету принцессы Амидалы Набу и сцену свадьбы принцессы с будущим Дартом Вейдером. Именно на Кома, в деревушке Донго, в апреле 45 года партизаны поймали диктатора в бегах Бенито Муссолини. При нем был огромный архив и казна с золотом. Миллиарды долларов в современном эквиваленте. После ареста сокровища исчезли. Местные верят, что ящики с золотом до сих пор лежат на дне. Единственный остров на озере, Изла Каманчина, в XII веке был предан анафеме местным епископом за то, что жители острова сдали врагам город Кома. На берегу. Проклятие гласило, любой, кто осмелится здесь поселиться, умрет страшной смертью. Сейчас на острове работает ресторан. И в конце обеда для каждого посетителя проводят специальный ритуал очищения огнем. В озере, по заявлениям местных, живет свой озерный монстр Теплохнесского. Чудовище, правда, в последний раз его видели в 1946 году. Но в горах озера действительно нашли окаменелости доисторического ящера лариозавра, который обитал здесь миллионы лет назад. И что на первом месте? Если бы вы оказались на озере Кома 11 тысяч лет назад, вы бы почувствовали себя внутри первой части мультфильма «Ледниковый период». Совпадение практически стопроцентное. Именно такой тогда была природа, климат и пейзажи Кома. И там действительно ходили саблезубые тигры, мамонты и люди.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Радио Омега. Музыкальный пульс Тольятти.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Омега».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Энрике Иглесиас на радио Омега, там, где музыка прежде всего. Тольятти половина первого, в продолжение часа на 103.6 FM ожидают нас 10 минут музыки нон-стоп. На подходе Сьюзан Вега, Тамс Дайна. А сейчас на радио Омега краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В Минпросвещении пообещали не усложнять ЕГЭ. О том, что задание единого госэкзамена в ближайшее время не претерпит серьезных изменений, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Усложнить ЕГЭ из-за большого количества стобальников ранее предлагал помощник президента, бывший глава Миноборнауки Андрей Фурсенко. В Самарской области средний балл ЕГЭ в этом году составил 65, на 3 балла превысив среднероссийский показатель. По профильной математике, физике, русскому языку и химии результаты самарских выпускников превышают средние по стране. Самарским школьникам запретят пользоваться смартфонами на уроках. Соответствующий приказ Минпросвещения начнет действовать с 1 сентября. Исключение сделали только для экстренных случаев. Пользователи мессенджера Макс получили возможность подключать сразу 2 аккаунта в одном приложении и переключаться между ними без повторной авторизации. Об этом сообщила пресс-служба сервиса. Пока функция доступна только на смартфонах с операционной системой Android. Новая мощная вспышка произошла на Солнце. Она может вызвать самую сильную за последние 2 месяца магнитную бурю, рассказали в Институте космических исследований РАН. Об увеличении солнечной активности ученые сообщают с выходных.
0: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 27 августа, в четверг. В Тольятти переменная облачность ожидается преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 13, завтра днем до плюс 18 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Валерия на радио Омега, золотые хиты. А дальше на 106.9 FM целая золотая коллекция с тройкой лучших песен разных десятилетий. Мы услышим Араша и Хелену Пиалов. Еще раньше Яки Да и легендарнейший хит Пола Маккартни «Yesterday» на радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38.
4: Во всех супермаркетах «Миндаль». Изысканный сыр с голубой плесенью «Blue Cremasso» от «Шонфилд». Настоящий премиальный вкус по суперцене. 99 рублей 99 копеек за 100 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
5: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
6: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, УСК «Олимп» с 27 по 30 августа, 12+.
1: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Креветки королевские 479,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».
2: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Радио Омега, 106,9 FM, в Тольятти час дня, за окном плюс 21, новости на Радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Самарский облсуд отложил разбирательство по иску с требованием снять с федеральных выборов депутата губернской думы Александра Живайкина. Истцом выступает Михаил Матвеев. Представитель КПРФ пытается доказать, что единорос Живайкин совершает те же действия в ходе своей агитационной кампании, за которые Матвеева сейчас снимают с выборов. Следующее, третье по счету заседание, состоится завтра во второй половине дня. Самарское обозрение отмечает, что такое развитие процесса заметно отличается от динамики дела, в котором с выборов сняли действующего депутата Госдумы Михаила Матвеева. Иск, поданный коммунисту, судья рассматривала 3 дня подряд, с утра и до позднего вечера. В итоге иск удовлетворили, но решение о снятии Матвеева с выборов еще не вступило в силу. На него подана апелляционная жалоба в 4-й суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде. Ее рассмотрят сегодня во второй половине дня. Если решение областного суда устоит в вышестоящей инстанции, это может стать основанием для прекращения рассмотрения иска Михаила Матвеева о снятии с выборов Александра Живайкина. Региональные власти пообещали трудоустроить оставшихся без работы сотрудников склада «Озон» в Чапаевске. В городе открыт консультационный пункт службы занятости. Там могут оказать содействие в поиске работы, а при желании сменить профессию или направление деятельности. Дроны атакуют беспилотниками склады «Озон» с 22 августа. Объект в Самарской области попал под удар первым. Склад «Озон» в Чапаевске считается одним из самых значимых для европейской части России и самым большим в Поволжье. Его площадь около 130 тысяч квадратных метров. Канада сообщила о введении ответных пошлин в размере от 15 до 50% на некоторые категории американских товаров на общую сумму более 27 миллиардов долларов. Об этом сообщила пресс-служба Минфина Канады. Ранее о пошлинах 50% в отношении канадского автопрома объявил Дональд Трамп. На Солнце произошла мощная вспышка, которая может вызвать сильнейшую за последние месяцы магнитную бурю. Вспышку уровня М7 с выбросом плазмы зарегистрировали в лаборатории солнечной астрономии Иран. По данным ученых, как минимум край плазменного облака, судя по всему, заденет Землю, хотя основной фронт может пройти в стороне от планеты. Возможные геомагнитные последствия не должны превысить уровня G3. Школьникам запретят использовать телефоны на уроках. С 1 сентября вступает в силу соответствующий приказ Минпросвещения. Такие ограничения уже были установлены федеральным законодательством. При этом на переменах учащиеся смогут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией. Доллар на сегодня 84,46, евро 98 рублей 52 копейки.
0: На радио «Омега» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь август. На школьном базаре скидки до 50% на одежду, обувь и рюкзаки, а также еженедельная скидка выходного дня. Минус 10% на все в столовой рынка и отделе бистро. Автозаводский рынок приглашает за покупками на Революционную 1. 22 августа в субботу в Тольятти ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 17, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Тольятти плюс 23.
2: 5 песен о любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега 5 песен о любви.
0: Сегодня в романтической подборке «Радио Омега», проект «One Attack», «Back to Me», баллада группы «Scorpions», «Loving You», «Елка» с красивейшей песней «Грею счастье», группа «Bayek & Diaz» и «Robbie Williams Feel» на «Радио Омега», 106,9 FM в 5 песнях о любви.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только 16 по 31 августа масло сливочное «Пестравка» 82,5% по суперцене 179,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
2: Сколько тебе лет?
3: Три.
2: А сколько будет? Один плюс один?
3: Три.
2: Что три?
4: Гортензий будет три при покупке двух.
0: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
2: «Ёлы-палы». Вот это арифметика.
3: Три.
0: «Ёлы-палы». Фермерская 14А.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 27 августа, в четверг. В Тольятти переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 13, завтра днем до плюс 18 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 21.
1: Тольятти, 106,9 FM. Радио.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, УСК «Олимп» с 27 по 30 августа, 13+.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти». 17 сентября ДК «Тольятти Азот». 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте Театра Колесо. Берите подруг. Встряхните вечер.
3: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр Колесо имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Музыка понятная без слов.

0: 106.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 27 августа, в четверг. В Тольятти переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 13, завтра днем до плюс 18 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 23.
0: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в невероятный вопрос на радио «Омега».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Жесть КЖ на радио Омега. Всегда хорошая музыка. С вами Дмитрий Рожков. Добрый день. Далее у нас тройка песен. Леонид Агутин услышим через минуту на радио Омега.
1: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Запечь в фольге с лимоном или обжарить на углях с травками? Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель – всего 699,99 за килограмм. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио

0: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, ОСК «Олимп» с 27 по 30 августа, 12+.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озон Фарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озон Фарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Телефон рекламной службы 510 210.
3: Радио «Омега».

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 27 августа, в четверг. В Тольятти переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 13, завтра днем до плюс 18 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 23.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
3: Додо. Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
4: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
5: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 27 августа, в четверг. В Тольятти переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 13, завтра днем до плюс 18 градусов. Сейчас Тольятти плюс 23.
0: Радио Омега. Тольятти.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
1: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только 16 по 31 августа мороженое «Рожок черная смородина» по суперцене 49,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио

0: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, УСК «Олимп» с 27 по 30 августа, 12+.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД «Ленинский», первый этаж. ТЦ «Миндаль», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти». 17 сентября ДК «Тольятти Азот». 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте театра «Колесо». Берите подруг. Встряхните вечер.
3: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Омега.
1: Если нравится музыка Радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 27 августа, в четверг. В Тольятти переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 13, завтра днем до плюс 18 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 23.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

так лучше, даже знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь.

0: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, ОСК «Олимп» с 27 по 30 августа. 12+.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озон Фарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озон Фарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.

0: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 27 августа, в четверг. В Тольятти переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 13, завтра днем до плюс 18 градусов. Сейчас Тольятти плюс 21.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: 8-5-5-5-5-5-5.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо. По Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка. На Радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 17 часов. На радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки акции каждый день. Ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. 27 августа в четверг в Тольятти ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 13. Завтра днем до плюс 18 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 21.
1: Запечь в фольге с лимоном или обжарить на углях с травками. Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель всего 699,99 за килограмм. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
2: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Хит на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов «Дипал». Экономьте на бензине. «Дипал» заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой «Дипал» в «Арена Авто Тольятти». Звоните. Тольятти. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акции до 31 августа этого года.

0: Холи-моли на радио Омега. Всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков. Добрый вечер. В ближайшие 10 минут только музыка на 106.9 FM. Уже на подходе легендарный хит группы «Браво». Это «За окном рассвет» на радио Омега.
1: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, УСК «Олимп» с 27 по 30 августа. 12+.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети «Лига» при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Омега».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти», 17 сентября ДК «Тольятти Азот», 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте театра «Колесо». Берите подруг, встряхните вечер.
3: МАУ городского округа Тольятти, драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31, ОГРН 102-630-199-0330.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: На радио Омега погода на завтра. Спонсор прогноза ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14. Четверг, 27 августа. В Тольятти переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура нынешней ночью до 13 градусов, завтра днем до плюс 18. Сейчас в Тольятти плюс 21.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Омега. На цокольном мебель, на первом продукты, на втором техника, на третьем одежда и обувь. Дзержинского 38А.
1: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Дипал. Экономьте на бензине. Дипал заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейдин. Выбирайте свой Дипал в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акция до 31 августа этого года.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
0: Радио Омега.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Креветки королевские 479,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, Автозаводское шоссе 8.
2: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только 16 по 31 августа масло сливочное «Пестравка» 82,5% по суперцене 179,99. «Пеликан» свой, родной, недорогой.

0: Приезжай.
1: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега. You can't touch this.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Озеро Кума – третье по величине озеро Италии. Оно лежит в регионе Ломбардия в 40 километрах к северу от Милана. Озеро известно своей нереальной красотой и дворцами эпохи Возрождения. Сегодня озеро Кума. Кума – небольшое озеро по мировым меркам. Его длина 47 километров, ширина всего 4 километра. Кума в его современном виде окончательно образовалась примерно 10-12 тысяч лет назад, в конце последнего ледникового периода. А вот гигантской впадине, в которой находится озеро, уже миллионы лет. Древнее латинское название озера Ларио. Лара переводится как «глубокое место». Местные жители называют себя лариане. И само озеро в официальных документах тоже фигурирует как Ларио. Озеро Кома находится на высоте 198 метров над уровнем моря, но его глубина больше 400 метров. Таким образом, дно озера находится ниже океанического уровня на 200 с лишним метров. Это глубочайший тектонический разлом. Озеро Кома известно тем, что на его берегах жили знаменитости, в том числе Стендаль, Байрон, Гёте, Ференц Лист и Петр Чайковский. Сейчас самые знаменитые жители Кома – Джордж Клуни с семьей. На озере Кома снимали «Казино Рояль» и «Звездные войны», в частности, «Родную планету принцессы Амидалы» Набу и сцену свадьбы принцессы с будущим Дартом Вейдером. Именно на Кума, в деревушке Донго, в апреле 45 года партизаны поймали диктатора в бегах Бенито Муссолини. При нем был огромный архив и казна с золотом. Миллиарды долларов в современном эквиваленте. После ареста сокровища исчезли. Местные верят, что ящики с золотом до сих пор лежат на дне. Единственный остров на озере, Изла Каманчина, в XII веке был предан анафеме местным епископом за то, что жители острова сдали врагам город Кума на берегу. Проклятие гласило, любой, кто осмелится здесь поселиться, умрет страшной смертью. Сейчас на острове работает ресторан, и в конце обеда для каждого посетителя проводят специальный ритуал очищения огнем. В озере, по заявлениям местных, живет свой озерный монстр – теплохнесского чудовища. Правда, в последний раз его видели в 1946 году. Но в горах озера действительно нашли окаменелости доисторического ящера лариозавра, который обитал здесь миллионы лет назад. И что на первом месте? Если бы вы оказались на озере Кума 11 тысяч лет назад, вы бы почувствовали себя внутри первой части мультфильма «Ледниковый период». Совпадение практически стопроцентное. Именно такой тогда была природа, климат и пейзажи Кума. И там действительно ходили саблезубые тигры, мамонты и люди.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

0: возьми меня с собой.
1: Радио Омега. Там, где музыка прежде всего.

0: LP на радио Омега, там, где музыка прежде всего, и где примерно через минуту мы будем с вами слушать песни, проверенные временем из золотой коллекции радио Омега. А в этом отрезке у нас Мика, Relax, Take It Easy, песня «Короли мира» из мюзикла «Ромео и Джульетта», а также Бонни Тайлер.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой на 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».
2: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 209 FM. В Тольятти 19 часов. На радио Омега прогноз погоды на завтра, 27 августа, в четверг. В Тольятти переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 13, завтра днем до плюс 18 градусов.
1: Радио Омега. Тольятти.

0: Летний хит на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни-С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет Паусов Комбанк. Подробности на сайте arenaauto-чанган-auto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.

0: Группа «Рондо» на радио «Омега», «Золотые хиты» вашей компании. Дмитрий Рожков, добрый вечер. А дальше из музыки на 106.9 FM «Мануар» и «Эннели» с суперхитом 3-2-1.
1: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, ОСК «Олимп» с 27 по 30 августа, 12+.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Телефон рекламной службы 510 210.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТРК Капитал. Второй этаж. ТЦ Хитон. Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Во всех супермаркетах «Миндаль» легендарная природная свежесть. Минеральная вода «Боржоми» целых пол-литра всего за 69 рублей 99 копеек. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
3: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Диего. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.
2: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: Олега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Омега».

0: Энрике Иглесиас на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. В продолжении часа на 106.9 FM. Тройка песен из золотой коллекции радио Омега. Послушаем в этом отрезке группу Aventura, Obsession, Don't Speak от группы No Doubt и Murray Head уже через пару минут на радио Омега.
1: Реклама.
2: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
4: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
5: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
6: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
7: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
8: База строительных материалов на обводном шоссе 23А.

0: большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Телефон рекламной службы.

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Сколько тебе лет?
2: 3.
1: А сколько будет? 1 + 1.
2: 3.
1: Что 3?
3: Гортензий будет 3 при покупке 2.
0: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
1: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
2: 3.
0: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 27 августа, в четверг. В Тольятти переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 13, завтра днем до плюс 18 градусов.
0: Радио «Омега». Тольятти.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в невероятный вопрос на радио «Омега».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-25-07. Адвокатский кабинет 10-38.

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Дипал. Экономьте на бензине. Дипал заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейдинг. Выбирайте свой Дипал в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акция до 31 августа этого года.
4: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Лен, настало время сверить курс. Если результаты вас не удовлетворяют, придется что-то менять в методах. Тельцы, хороший день для коротких поездок и промежуточных переговоров. Вы сможете решить вопросы, в которых у вас были сомнения. Близнецы, день, в который нужно доделать все мелкие простые дела. От вас потребуется только сосредоточенность. Раки, вы сможете найти идеальное решение сразу нескольких проблем. Возможно, удачное стечение обстоятельств или помощь других людей. Львы, день окончания дел или принятия решения об их окончании, даже если их результат вас не удовлетворяет. Девы, день конфликтов. Возможно, обострение отношений с теми, кто вам неприятен. Диалог может сорваться. Весы, день, когда дела пойдут по инерции. Для принятия решений потребуется как минимум совет, а как максимум – конкретная помощь. Скорпионы, хороший день для медицинского чекапа и косметических процедур. Также можно попробовать завести новые привычки. Стрельцы, перенесите важные дела на вечер или на другой день. В течение этого дня возможны ошибки в суждении или новости, сбивающие с толку. Козероги, у вас добавится поводов для размышлений или даже конкретной смены планов. Никакие трудности вам не помешают. Водолеи, если хотите получить результат, поторопитесь сами и поторопите других. Время для размеренных, спокойных действий закончилось. Рыбы, многое будет зависеть от случайности или непредсказуемого поведения других людей. Даже не пытайтесь ничего контролировать.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Тольятти, 106,9 FM. Радио Омега.
1: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем наше море вины.

0: рекламной службы. 510-210.
1: Радио Омега.
0: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 27 августа, в четверг. В Тольятти переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 13, завтра днем до плюс 18 градусов.
2: СМИ радио Омега зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 27 августа, в четверг. В Тольятти переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 13, завтра днем до плюс 18 градусов.
2: СМИ «Радио Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер TU-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, настало время сверить курс. Если результаты вас не удовлетворяют, придется что-то менять в методах. Тельцы, хороший день для коротких поездок и промежуточных переговоров. Вы сможете решить вопросы, в которых у вас были сомнения. Близнецы, день, в который нужно доделать все мелкие простые дела. У вас потребуется только сосредоточенность. Раки, вы сможете найти идеальное решение сразу нескольких проблем. Возможно, удачное стечение обстоятельств или помощь других людей. Львы, день окончания дел или принятия решения об их окончании, даже если их результат вас не удовлетворяет. Девы, день конфликтов. Возможно, обострение отношений с теми, кто вам неприятен. Диалог может сорваться. Весы, день, когда дела пойдут по инерции. Для принятия решений потребуется как минимум совет, а как максимум – конкретная помощь. Скорпионы, хороший день для медицинского чекапа и косметических процедур. Также можно попробовать завести новые привычки. Стрельцы, перенесите важные дела на вечер или на другой день. В течение этого дня возможны ошибки в суждении или новости, сбивающие с толку. Козероги, у вас добавится поводов для размышлений или даже конкретной смены планов. Никакие трудности вам не помешают. Водолеи, если хотите получить результат, поторопитесь сами и поторопите других. Время для размеренных, спокойных действий закончилось. Рыбы, многое будет зависеть от случайности или непредсказуемого поведения других людей. Даже не пытайтесь ничего контролировать.
3: Романтический вечер на радио.

свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Музыка, понятная без слов. На радио
1: 106.9 FM. В Тольятти полночь.
2: СМИ радио «Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM. Радио Омега.